0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Ятели вас коням взяли по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітає Радио.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Роз бахайр хош омадин ба
5: кам. Салам ба хама хош омадин ба
6: Радио Кампус. Мархабан бикум фи кулли ат-радио.
7: Радио Кампус, се супер.